0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Услышни мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помогохраними и стране нашей, властях и воинстве, и я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святе обители сей, первопрестольнем граде нашим, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении и Господу помолимся. Во избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже.

Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми упомянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу

Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, наместника и романаха Иоанна, с братья и святые обители сия. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятим и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных. И не спасли на ны милости Твоя богатая, молитвами все пречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательств и честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых. Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

Еще молимся, о еже сохранитеся свете обители сей и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия наплеменников и междоусобные брани, о еже милостиву и благоуветливу быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите от надлежащего и праведного своего.

услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, гресех наших, и помилуйны, милостив будучи, воколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: наша, Господи, ве преклоним.
1: Тебе, Господи.
2: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица, и Пресна Дева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и же у святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же у святых отца нашего, Николая Архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и же у святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твою, ожени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благо человека любец.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов и пять тысяч насытил, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты си благословляй, освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моей, возносяй главу мою, глазом моим ко Господу возвах, и услышами от горы святые свои я, аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил и си вся враждующая мифсуя, зубы грешников сокрушил и си. Господне есть спасение, и на людях Твои благословение Твое, аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличиши мне, ниже гневом Твоим накажешь мне, яко стрела Твоя унзоши во мне, и утвердилася на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, во смердеши и согниши рана моя от лица безумия моего, по страдах и слякохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвая моя наполнившаяся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, о злобрен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставями сила моя, и свет очи моею, и той не со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои, одаряйся меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголах устуетная, и льстивным весь день поучахуся, аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и нем и во всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуют меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими без правды, воздающими злая возблагая, оболгах у мя за негоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, ванми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, ванми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пустые, непроходние и безводние, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мое похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалится уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахуся в Тя, яко был если помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прилепе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, ти же в суе искаша душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, частелиться вам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был если помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прилепе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближася, привменен бы с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободе, яко язвы не спящие во гробе, и же не помянулась к тому, идти от руки Твоей от реновения бывша, положившими в рове преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положившими мерзость себе, предам бых и неискождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, еда мертвыми творища чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь к Того гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, вскую, Господи, отрежешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есмь аз, и в трудех от юности моей я вознесжеся смирихся, и изнемогох, на мне придуши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, обыдоши мя, яка вода весь день, одержаши мя вкупе, удалилася от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови, душа моя, Господи, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истрения живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творя милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своем Моисеове, сыновом Израилевым хотения Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, ерико отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персти смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правду Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготова престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости и творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянух да не древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, и исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподобрися нисходящим в ров, слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взях душу мою, изми мне от враг моих, Господи, к Тебе прибегох, научи мне творить волю Твою, яко Ты, си Бог мой, дух Твой благий, настави мне на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведешь от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, дух Твой благий наставит на землю праву, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Миром Господь!

граде всем всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоею избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди ми в Бога защитителей, вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое си Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего, яко Ты еси терпение мое, Господи, и Господи, упование мое, от юности моей я, в Тебе утвердися от утробы, от чрева матери моей, Ты еси мой покровитель, о Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты, помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое, не отвержи меня во время старости, в негдавской девати крепости моей, не остави меня, яко реша вразимое мне, и стригущую душу мою совещаше вкупе глаголище, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя, Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вадми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студы срам, ищущие злая мне, аз же всегда возоповаю на Тя, и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой, им же научил меня сию от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил меяси величия, Боже, кто подобен Тебе, ерик явил меяси скорби многие и злы, и обращ Тя же вытворил меяси, и от бездн земли возвел меяси, умножилось на мне величествие Твое, и обращ Ты утешил меяси, и от бездн земли паки возмел меяси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудах псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в гусарях святые Израилев, возрадуйтесь усне мои, егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил, еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамится, ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду, судит нищим людским, и спасет сыну убогих и смирит клеветника, и пребудет солнцем и прежде луны рода родов, снизит, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях Его правда, и множество мира донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. Пред Ним припадут эфиопляне, и в рази Его перс полижут, цари и фарсистии и острови дары принесут, цари и аравстии и савадары приведут, и поклонятся Ему все цари земсти, и все языцы поработают Ему, яко избави нища от сильно и убога, Ему же небе помощника, пощадит нища и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избави души их, и честными Его пред ними, и жив будет, и даст Ему от злата равийска, и помолится о нем выну, везде им благословят Его. Будет утверждение на земле на версех гор, превознесется паче Ливана плод Его, и процветут от града яко трава земная, будет имя Его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израилев, творя чудеса един, и благословенно имя славы Его вовек и век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не прилияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконный мир грешников зря, яко нес восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не приимут ран, сего ради удержая гордыни до конца, одеющийся неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправды их, приидоши в любовь сердца, помыслиши и глаголыши в лукавстве, неправду высоту глаголыша, положиши на небеси уста своя, язык их прейди по земли, сего ради обратятся люди и Моисему, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яче есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаши богатство, и рех едовсу я, правдих сердце мое, и умых в неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глагол их повем тако, сероду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумети, сие труд есть предо мною, донде же внидово светило Божие, и разумею в последнее их, обаче зарщение их положилось им злая, не зложилось я в нигда разгордешеся, как обыша в запустение, внезапу исчезоша погибоша за беззаконие свое, яко сонни восстающего Господи, в ограде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, и утроба моя изменишеся, и аз уничижен, и неразумех скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась руку десную мою, и советом Твоим наставил Меиси, и со славой приял Меиси, что боми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли, исчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя, во вратех через Сионии. Вскую, Боже, отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы пажите Твоя, помяни солму Твоего же стяжалось и сперва, избавилось же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне и в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишься ненавидящие Тебя посреди праздника Твоего, положишь знамение Своя, знамение и не познаша, яко в исходе превыше, яко в дубраве древени секирями, рассекоши двери его в купе, сечевым и аскордом разрушиша и, возжгоши огнем светило Твое на земли, оскверниши жилище имени Твоего, реши в сердце своем южики их в купе, приидите и отставимся праздники Божии от земли, знамени их невидихом, несть к тому пророка и нас не познай к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращающую руку Твою, и десницу Твою от среды недр Твоего в конец. Бог же, Царь наш прежде века, соделал спасение посреди земли. Ты утвердилась и силу Твоей море, Ты стерлась и главы змеи в воде, Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашна людям эфиопским, Ты расторгалась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки ефамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли, жатву и весну Ты создалась я, поменися я, враг поноси Господи ви, и люди безумнее раздражиша имя Твое, не предашь Ты зверем душу, исповедующиеся Тебе, душ убогих Твоих не забудет и конца. Презрена завет Твой, яко исполнишься помрачение земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищий у Бога восхвалито имя Твое. Восстание, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну, славу Отцу и Сыну и Святому.

0: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повемся чудеса Твоя, егда приему время аспрово Ты в усужду, растаяся земля и все живущие на ней, аз утверди столпы ея, рех беззаконующий мне беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаши в руце Господней, вина нерастворенна исполни растворения, и уклонятся я всю, а бачи дрожди Его не истощися, и испьют все грешные земли, аз же возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. В ведном во Иудее Бог, в Израиле веле имя Его, и бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе, там он сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошеся все неразумнее сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша, всему же богатство в руках своих, от запрещения Твоего, Боже Иаковль, воздремаши в сердце на коне, ты страшен иси, и кто противостанет тебе, а то ли гнев твой, с небесе слышен сотворился суд, земля убоясь ее молча, внегда восстать на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое, исповеста тебе, и останок помышления празднуете, помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окресты Его принесу дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господа возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках рукама моима, ночью пред Ним, и не прельщен бы их. Отвержися, утешитеся, душа моя, помяну Бога и возвеселихся, поглумляхся и малодушествовавши дух мой. Предваристе стражбы очи мои, сметохся и не глаголах, по мыслях дни первые, или это вечное помянуха поучахся, ночью сердце моим глумляхся, и тужаши дух мой. Еда вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своим щедрота своя, и рех ныне ночах, сия измена десницы Вышнего. Помяну дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучусь во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты иси Бог, творя чудеса, сказалось в людях силу Твою, избавилось и мышцею Твоей, и люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отца воды, Боже, видишь отца воды, и убояшися, сметошася бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твои приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно быть земля, в море путие Твои, и стези Твои в водах многих, и среды Твои не познаются, наставилися, яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Пойки, пойки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами все друг друга, и весь живот наш Христову предадим.
2: Святые.

Гробу отверсту аду плачущуюся, Мария вопияше, ко скрывшимся апостолом, изыдите виноградоделателие, проповедите воскресение слово, воскресе Господь, подая мир.

0: и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Вольную и животворящую Твоею смертью, Христе, брата адова сокрушив, яко Бог, отверзлыси нам древний рай и воскрес из мертвых, избавилися от тлен.

время оно, воедино от собой тело рано придоши жены на гроб, носящие я же уготовши ароматы, и другие с ними, и обретоши же камень отвален от гроба, и вшедши не обретоша, телесе Господа Иисуса, и бысь недомышляющимся им о сем, и сем уже два ста в них в ризах блещащихся, при страшном же бывшем им, и поклоншим лица на землю рекоста к ним, что ищете живаго смертуми, незде, но воста. Помяните я же глагола вам, еще сы в Галилее глаголя, яко подобает сыну человеческому предану быте, врутся человек грешник и пропят убыти, и в третий день воскреснути, и помянуша глаголы его, и возвращася же от гроба, возвестиша вся сие единому на десят, и всем прочим, бяша же Мария Магдалина, и Иоанна, и Мария Аковля, и прочие с ними, я же глаголуху к апостолам сия, и явишися пред ними, яко лжа глаголы их, и не веруха им, и это же восставьте че ко гробу, и приник виде ризы едины лежащие, и отыди себе девеся бывшему».

0: славу, Господи, святому воскресению Твоему, распростертым и длайма на кресте отеческого, исполнил еси благоволение благи Иисусе всяческое, тем же победную песнь Тебе вси поим.
1: Слава, Господи, святому воскресению Твоему, страхом к Тебе, яко рабыня, смерть повелена, приступи, владыце жизни, тою подающему нам бесконечную жизнь и воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, причащися Ева саду преслушанного брашного, брашна клятву в виде, но сию разрешила иси чистая, благословение начато Христородшим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, я же бисера от божественной молнии Христорождыши, страстей моих мглу и прегрешений смущения чистая, разжени светом Твоей я светлости.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, образ древле Моисея пречистые страсти в себе самом прообрази, священных среде стоя, креже, в образе в простертыми победу длань воздвиже, державу погубив Амалика всегубителя, тем Христу Боим Богу нашему яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, возложи Моисея на столпе врачество, тлетворивого избавления и ядовитого угрызения, и древу образом креста, по земли пресмыкающегося змея привяза, лукавный всем обличив вред, тем Христу поим Богу нашему, яко прославися.
0: Преподобнее Отче Василия, моли Бога нас, заступника те благобрянские земли, князей похвалу и монахов удобрения преподобного Олега воспоим, той бо силою креста страсти и бесплотные враги победил есть.
1: Преподобнее Отче Василия, моли Богу о нас, ангельски на земле пожилыйся, княже Олеже, благаго корени князей черниговских, доброплодная отрасль быв, и яко воевода небесного царя, отечество наше ныне ограждаешь и...
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, Бога распинаемо плотью, зрящей тварь, растаевавшейся страхом, но содержительную дланью нас ради распятого крепко держим обяшем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, смертью смерть разурена лежит окаянная без дыхания, живота бо нетерпящий божественного прирожения, умерщвляется крепкий и даруется всем воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Тленную мою плоть и смертную всечистая Богоматерь из чрева Твоего несказанно прием благи и о безследствии всею вечней себе связал есть.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Бога воплощаемый из Тебе зрящей Деву, ужасахуся страхом лица ангельсти, и яку Матерь Божию немощными песнями Тя почитают.
0: Слава Господи Кресту Твоему честному, яко испусти ударяем воду краесекомый, непокоривым людям и жестосердным, богозванное проявляше церкви таинство, и я же крест держава и утверждение.
1: Слава Господи Кресту Твоему честному, ребром пречистым, копием прободенным, вода с кровью истече, обновляющая заветы, умывательная греха, верный бо крест похвала, и царей держава и утверждение.
0: Преподобни княже Олеже, моли Бога о нас, утвердилась и землю, люди Твоя вере православне, преподобни Олеже, княжением богозаконным и подвиги монашескими.
1: Преподобни княже Олеже, моли Богу о нас, первую в земле брянсти обитель во имя первоверховных апостол основал еси святе Олеже, яко камень краеугольной веры.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Иже до третьего небесе восхищен бысть в рай, и глаголы, слышав неизреченные и божественные, их же не леть языки человеческими глаголати, что Галатам пишет, яко рачители писаний прочтости и познасти, мне глаголит, хвалитеся, да не будет, токмо во едином кресте Господне, на нем же страдав у бесстрасти, того уба и мы известно держим крест Господень, хвалу вси, есть бо нам спасительное сие древо, оружие мира, непобедимая победа.
1: Заступничи теплой брянские земли, преподобни княже Олеже, купно со святыми сродники твоими престолу Божию ныне предстоя, молитвами твоими православию утверди ереси и расколы разори, отечеству нашему мир и душам нашим полезное и спроси.
0: Отверзи честная уста твоя, Олеже благороднее, и тайно глаголе во ушеса сердец наших, как о трудом равноапостольного Владимира ревнуя, обитель первоверховных апостолов в граде Брянске основал еси, как о подобно Николе Святоше и Игорю Страстотерпцу мира отверглся еси, как о последуя прадеду Михаилу бескровное мученичество в монашеских подвизях восприял еси, и благочестие родителя твоего наследовал еси, от свете прекрасный древо великого русских князей, молитвами твоими православие утверди ереси, расколы разори, отечеству нашему мир и душам нашим полезное и спроси.
1: Смиренно мудрый царство земного удалився, во ино цих те заимением царским наречен был иси княже Олеже, во знамение уготованного ти небесного царства, где же ныне яко царское священие, возвещающий Христа Бога, призвавшего тебя в чудный свой свет.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Крест спасов, земли сокровенной, изъяше честная, радости же наполняет мирское исполнение, и в храме божественном провещевает возвыситеся в дусе, и скипетр носит в царская, тем же Елена сыну взываше, простри, владыко, и прими руками твоими державу твою и победы мудре, и языки научи в благодати, поклоняйтесь кресту и страсти.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, древо процвело из кресте истинной жизни, крест бо водрузися и напоен бы в крови и водой от нетленного Твоего ребра, живот нам прозибем.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, не к тому зми мне ложнее обожение подлагает, Христос бо благоделатель человеческого естества, ныне невозбранностью живота мне отверзи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, поем пречистое Тебе всенепорочную, и же Тобою спасшееся, и благочестно поюще взываем, благословенная же Богопреснодева родшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, свет незаходимый, Дева родилась и сущим во тьме жития, плотью светящ, всеблаженная и поющим Тя радость Преснодеву источила еси.
0: Слава Господи Кресту Твоему честному, горькородное приложи древо Моисея, источники в пустыне древле, крестом ко благочестию языков проявляя приложение.
1: Слава Господи Кресту Твоему честному, в глубине, в недревой секущую издаде Иордан древу, крестом и крещением сечение лести знаменуя.
0: Преподобный княже Олеже, моли Бога о нас, крест твой свой взем себе и мир отвергся, и си преподобный Олеже, и вся козни вражья силою возлюбившего тебя Христа победил еси.
1: Преподобный княже Олеже, моли Бога о нас, Агарин древли и зловерных нахождению паче меча молитвою противостал еси, и ныне Отечество наше от сих заступлений.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Уступают мне херувимы ныне, и пламенное оружие владыка плещи мне дает. Тя видевши в Слове Божий истинного Бога, разбойнику путь сотворшего в рай.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Не к тому боюся, еже в землю, владыко Христе, возвращения. Ты бо от земли мя возвелись и забвенно, благоутробе ради многого, к высоте нетления воскресением Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чистотою высиявши светло божественное пребывание владыки всепетая была иси, Ты бо единомати Божия явилась иси, в объятиях яко младенца сего носившим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, носящий доброту умную, краснейшая Твоя души, невеста Божия была иси, запечатствована девством чистая и светом чистоты, мир просвещающая.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, Тебе приснопетое древо, на нем же прострейся Христос, едем хранящее, обращающееся оружие кресте устыдися, страшный бо херувим уступи на Тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, подземных силы противные креста страшатся, начертаемо знамение на воздусе, по нему же ходят небесных и земнородных роди, колено преклоняющие Христу, подающему мир душам нашим.
0: Преподобни княже, олеже, моли Бога о нас, мечем Божиим обоюдоострым именуем Тя, яко душевредное посекаеши, в княжении благоверием, во иночестве преподобием.
1: Преподобни княже, олеже, моли Бога о нас, лице Твое в час кончины просветися, богоблаженне олеже, и яко благи рабы верны, в радость Господа Твоего.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Распинаем, Владыка, возьми оба клятву, я же на нас потребил иси. Копием же прободаем в ребро, Адамово рукописание растерзав, мир свободил иси.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Адам низведеся лестью запят быв, ко адове пропасти, но иже естеством Бог же и милости всшел еси на взыскание, и на раму понес, со воскресил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Великий преднаписав у пророцах Моисея тя ковчег и трапезу и свечник, и ручку, образно на знаменное воплощение, ежись тебе Вышнего Мати Деву.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Умерщвляется смерть и тление упражняется, Адамово осуждение у Владычицы, плоду Твоему приразившееся, жизнь бородила еси, от истления избавившую поющих Тя.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, старостью преклонився недугом отягчен, исправися Яков руцы применив, действие являя жизноносного креста, ибо ветхость закона синовного писания новописана нем, плотью пригвоздивайся Бог, и душегубительный недуг лести отгна.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, на юное возложив длани божественный Израиль, крестовидно главы являше, яко старейшая слава законослужители людие, тем же подбневся тако и спрельститеся, не измени жизноносного образа, превзыдут бо люди Христовы Божии новоутверждении, вопияху крестом ограждаеми.
0: Преподобне княже Олеже, моли Бога о нас, русская церковь днесь всех созывает по хвале угодника Христова, преподобного князя Олега, от земли брянской отечеству нашему воссиявшего.
1: Преподобне княже Олеже, моли Бога о нас, явился еси преподобнее Олеже православной веры правило, монахов образ, людям предстатель теплый, граду и обители Твоей.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную и славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш Христову предадим.

0: живоначальную длань, не умершей от мрачных удолей, жизнодавец воскреси всех, Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, есть бо всех Спаситель, воскресение живот и Бог всех.
1: Крест и погребение Твое жизнодавче, воспеваем вернее и поклоняемся, яко ад связал еси безсмертней, яко Бог всесильный, и мертвое со воскресил еси, и врата смертное сокрушил еси, и державу адову не зложил еси, яко Бог, тем же земнороднее славословим Тя любовью воскресшаго, и не зложившаго вражую державу всепагубную, и всех воскресившаго в Тя веровавших, и мир избавившего от стрел змий.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, рыдающее во страсти Твоей солнце во мрак облечеся, и во дни по всей владыка земли свет померче вопия. Благословен еси Боже, Отец наш.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, облекошеся в Христе схождением Твоим во свет преисподняя, праотец же, веселье исполни я, висе ликовству я, взыграся вопия, благословен еси Боже, Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, юнош трех печни опали, Рождество преобразующих Твое, Божественный Бо огонь Тебе не опали, вселися в Тя, и вся научи вопите, благословен еси Боже, Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, блажат концы Тя, всечистая Мать, яко же прорекла еси, просвещаеми светолучными сияньми Твоими, и благодатью поющего пьют, благословен еси Боже, Отец наш.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, от древа вкусив первый в человецек, в тление вселися, утвержением Бо жизни бесчестнейшим осудився, всему роду тело тленен некий, яко вред недуг преподаде, но обретши земнороднее воззвание крестным древом зовем, припеты Отец и нас Божие благословен еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, разруши повеление Божие прислушание, и древо принесе смерть человеку, еже неблаговременно причастно бывшее, в утверждение же зело честного, оттуду жизни древо возбраняем обе, еже разбойнику злоумершу отверзе благоразумно зовущу, припет от цеф и нас Боже, благословен еси.
0: Преподобни княже Олеже, моли Бога нас, княжение, род и богатство оставив, подвязался и боголепно в монашеском чине отче Олеже, тем и ныне с преподобными лики радуешься.
1: Преподобни отче Олеже, моли Бога о нас, избавитеся езера огненного, моли человека любца Бога, всем почитающим любовью святую память Твою, преподобни княже Олеже и добродетелям Твоим подражающий.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, иудейские древле пророкоубийцы люди, богоубийцы зависть ныне содела, Тебе на крест вознесшее Слове Божие, Его же превозносим во все веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, небесного круга не оставил Иси, Его ад сошед всего, совоздвиглись и лежащего во гноище Христе человека, Тя превозносящего во все веки.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, позлощенную ризу, як уже царицу Сын Твой просветив, зарею Духа, Тебе одесную себе постави пречистая, Его же превозноси во все веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, и же хотением единым мир водрузивый, от пречистая Твоя утробы плоть в земле, свыше сию нас дати хотя, Его же превозносим во все веки.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, воздвизаему древу, окроплену кровью воплощегося Слово Бога, пойте небесные силы, земных воззвания празднующие людие, поклонитесь Христову Христу, им же миру восстание во веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, земнородни, длань мистроители благодати, крест на нем же стояше Христос Бог, возносите священнолепно, и копие Божие Слово, тело пробожшее, да видят языцы все спасение Божие, славящие Его во веки.
0: Преподобню, княже Олеже, моли Бога о нас, елико велик в православнем княжине был Иси, талико в монашеством делании смирил Иси себе, преподобню Олеже, тем же и Бог тебя превознесем, и даровати чудес благодать, всего ради благословим о Тебе, Господа, во веки.
1: Преподобне княже Олеже, моли Богу о нас, ревность велию показал Иси ко благочестию, преизряден быв образ людям и учеником Твоим, от младенства бо воспитався в законе Господне, через все житие волю Божию исполните чашеся.
0: Слав благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.
1: И ныне и присно во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, страстенье причастен Ты прибылось и Слове Божий, плотью приобщився страстем, но решишь от страстей человека страстем бы в страсть спаси наш, един бы и себе страстен и всесилен.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Тлю смертную прием, тление соблюл, еси тело Твое невкусно, Твоя же животворящая и божественная, владыко, душа, в аде не оставлена бысть, но яко же от сна воскрес, наса воздвигла еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, звезда, сияющая зарями божества от Иакова, от мрака содержимым воссия, Тобою бо всечистый Христос Бог Слово воплощенно, им же просвещаеми, с небесными воитя ублажаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, укрепляйся силою Твоею и благодатью Тебе песню сердно от сердца возложив, но сию прими, Дево чистая, благодать воздающая Твою, многосветлую, от нетленных сокровищ Богу блаженная.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, горести убийственной я же от древа не оставлю, Господи, крестом бо сию совершенно истребил еси, сего ради древом усладил, иногда горесть вот меры, прообразующие крестодейство, еже вся сила небесная величают.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, непрестанно гружаемое мраком правоца, Господи, крестом возвысил еси дни, яко болестью весьма, неудержану естество, преднизведеся, всероднее, ны паки, справи свет креста Твоего, Его же вернее величаем.
0: Преподобни княже, олеже, моли Бога о нас, чаянием будущих благ веселяся, тесный и скорбным путем идяшем, воздержанием и кротостью, смирением же и послушанием, лику святых присвоил сиси, с ними життя величаем.
1: Благоверни, княже, олеже, моли Богу о нас, трудолюбное по Бозе житие от юности возлюбив, преподобне, княже, олеже, в меру возраста Христова достигли си, и яко клас зрелый в небесной житнице пожался и си.

Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: добродетелями блиставшийся, видим предстоящее в живоноснем гробе мужа в блещащихся ризах, мироносицам, преклоншим лица на землю, небесы и владычествующего воскресению да научимся, и к живота гробу с Петром претецем, и содеянному дивльшися, прибудем Христа видеть и...
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
0: И ныне и присны во веки веков, аминь. Мы о Тебе, надеющиеся Богородице, сугубые враги, побеждаем всесовершенно. Крест, имущий Сына Твоего, оружие наше и победу, щит, меч и копье, и стрелу на Велиара.

стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Ище молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех причепочивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных.

утреннюю молитву нашу, Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Дней всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, превогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш –

Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, силою честного и животворящего Христа, святых праведных Бога Отец и Акима и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.

Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сыися, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы».

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правобнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая, якуда благою совестью очищен,

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущне Сыне и собезначальны, премноги ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав.

Сделаешь имя погибнуть и с беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы реклыся человеколюбче пророком твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка создания твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть мне небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и твой осквернив образ. Но творение и создание твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо имени человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческой.

но грешное на покаяние. И очисти меня от всякой оскверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем. Я куда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемля, соединюсь я святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесьм достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за неже весь пуст и палца есть, и не имаши во мне место достойно, неже главу подклоните. Но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И якоже восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы и Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим ада во пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите.
Снить им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, яко умножившись паче влас главы моей я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство.

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уда скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всяческий дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмернии, и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много посогреших и осквернихся, и опечалях духа

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешася. И истяжеше слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже, мы на тебя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждай человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю, и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боясь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе, рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, в мир окупивший,
прийде дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжий, пияй чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всякий дый мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всяко Владыки, Бога моему. Божественный Бог, причащаяся и благотворящая благодати. Не убо есть мне един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятий мне, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопию тей, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к тебе приходя, вем спаси, як уины, як уже аз не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейши, и светлейши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуйши и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, як уже уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Несмь доволен, владыка Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедшую к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Те от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии, Матери Твоей Я, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оная, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня любовью Христе, и изменил меня божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще буди рзнуса в нити в чертог, одеждами обличает яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.